Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM. Наше

Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Радиус FM.

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем с западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

0: фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Рекламы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you're...

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Об этом он заявил в ходе торжественных мероприятий ко Дню Победы в Москве. «Все будет нормально. Все хотят жить, как бы вы, журналисты, не подавали этот разный материал со всех сторон. Все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе жизнь», — уверен белорусский лидер. США готовы направить переговорщиков в Россию для содействия урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Однако, по словам американского лидера, это вряд ли сможет помочь развитию диалога между Москвой и Киевом. Президент США также поддержал возможное продление перемирия между Россией и Украиной. Хантавирус не станет следующей пандемией. Такое мнение озвучил эксперт в области здравоохранения Ашиш Джа. «Это не тот вирус, который так легко распространяется», — отметил специалист. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм хантавируса в предполагаемом очаге заражения оказался андским, который, как известно, передается от человека к человеку. Однако для заражения необходимо длительное, в течение многих часов, взаимодействие с заболевшим. Победителем первого сезона шоу «Фактор бай дети» стала Влада Табола. Уроженка Барановичей разделила триумф со своей наставницей Настей Кравченко. К слову, между первой и второй строчкой разрыв минимальный. Всего 48 баллов. Теперь Влада – обладательница главного приза шоу-проекта «Домашней студии звукозаписи». На второй строчке расположился Дамир Набиев. Тройку лидеров замкнула Виктория Бадытчик. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. План.

0: это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
2: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер, днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком плюс, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
3: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Свое поздравление он озвучил на белорусском языке. Нехай у чистом небе пригожа луна и державностях, герб демонструя усяму свету наши волю, мудрость и миролюбивость. А душу кожного кранают гуки дитячих голосов подчас выконания гимна. Подножие монументов буквально утопали в цветах. Вчера в Минске возложение на площади Победы объединило разные поколения белорусов. В одном строю высшие должностные лица, представители общественных объединений, организаций, политических партий, трудовых коллективов и молодежь. На Кургане Славы ожили образы участниц войны. Там прошло видео-световое шоу. Женское лицо Победы – это миллионы женщин, самоотверженных, сильных и невероятно стойких. Вот основной лейтмотив проекта. Дополнило видеоряд световое шоу, создающее атмосферу величия символа Победы Кургана Славы. Сотрудники МВД обеспечивали безопасность праздничных мероприятий. Министр внутренних дел Иван Кубраков лично проконтролировал оперативную обстановку у столичного дворца спорта. Благодаря принятым мерам безопасности удалось не допустить нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Далее коммерческая информация. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу, а далее в эфире прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем в Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком «плюс», в Витебске плюс 12-14, в Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера жена попросила, разбери, помой, пожалуйста, моющий пылесос. А мы купили такой там прям навороченный, он там, знаешь, и поливает, и всасывает, и что-то пенит, и еще сам расставит. Короче.
3: И на работу ходит.
2: Да, на работу ходит. Ага. Ну, вот сегодня я за него вышел, он попросился. У него майские серьезные были у робота, у этого, у пылесоса. В общем, это покупка, которая должна была, ну, сильно облегчить жизнь в том плане, что, ну, вот ты помыл, да, и влажная уборка, и сухая, и все 900 в одном. Знаешь, как вот этот гель для душа у парней, там 900
3: да,
2: в одном,
3: да, да,
2: и бальзам, и все.
3: И машину заправить можно.
2: Я начал мыть, там фильтров, там... Во-первых, нужна инструкция, как тебя собрать обратно. То есть ты, когда вот эти фильтры все разобрал, ага, вот нужно как-то все запаковать так, чтобы оно при этом еще и работало. И я подумал, вот мы тебя купили, чтобы там, ну, раз там, не знаю, в 2-3 недели влажную, капитальную уборку такую провести, знаешь, не просто пропылесосить, чтобы стало легче. Угу. А легче не стало.
3: Не стало.
2: Не стало.
3: Давай спросим у искусственного интеллекта. На самом деле, вот эта тема очень интересна. Какая покупка должна была облегчить все-таки жизнь человеку, но по факту только ее усложнило. Что это может быть?
4: Люди обожают покупать вещи, которые облегчат жизнь. И каждый раз это звучит как начало новой, более организованной версии себя. Например, фитнес-браслет. Он должен мотивировать двигаться. По факту он просто фиксирует, как мало человек двигается, и добавляет чувство вины в график. Или умная колонка. Покупают, чтобы оптимизировать быт. В итоге она включает музыку не ту, отвечает не на то и периодически просто молчит, как обиженный собеседник. Есть еще контейнеры для еды. Идея готовить на неделю вперед. Реальность – один контейнер с чем-то странным, который живет в холодильнике до разноцветного мха. Отдельный уровень – ежедневники. Человек покупает красивый блокнот, пишет туда три задачи. И на этом продуктивность заканчивается. Но блокнот остается как символ намерений. Самое смешное – техника сложнее, чем проблема, которую она должна решать. И вместо «облегчить» появляется новая задача – разобраться, как это вообще работает. Потому что люди хотят купить не вещь, а новую жизнь. А получают инструкцию на 100 страниц и легкое разочарование.
2: Я так понимаю, что все-таки проблема с моющим пылесосом только у меня у одного. А значит, дело не в моющем пылесосе.
5: Проблем нет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Как ни странно, но врачи говорят им, что память может ухудшаться из-за постоянного стресса. Так как он повышает, естественно, уровень гормона стресса, да, кортизола, а это негативно влияет на нашу способность запоминать и обучаться. Также врачи отмечают, что кортизол вообще в малых дозах, он как раз-таки мобилизует организм. Ну, то есть, как бы, работает нам в плюс, да? Если что-то случится, мы такие, оп, и собрались. Но при хроническом повышении, когда это постоянно и в каком-то огромном неконтролируемом количестве, это идет нам во вред. Нарушает работу центра памяти, подавляет активность нашей префронтальной коры, которая как раз-таки отвечает за рациональное мышление и контроль импульсов. Ну, вот как с лекарством, знаете, чуть-чуть это полезно, а в больших дозах уже во вред. Вот, чтобы вы понимали, при этом... Когда ответ нашей зоны страха и тревоги в мозге усиливается. В итоге нам не то, что тяжело сосредоточиться, так мы еще и решения принять не можем, и эмоции контролируем с трудом. А еще, конечно же, там, где стресс, там и плохой сон, мы не можем полноценно восстанавливаться, и там плохо, и там плохо. Такие
3: пироги. А еще вот такие статьи, мне кажется, вызывают стресс, и наш замкнутый круг становится еще более замкнутым. Ты не спишь, потом ты читаешь статью, у тебя стресс, от стресса не спишь, и так по кругу. А еще я глянул эту статью, и я бы с небольшой долей сомнения относился бы к врачебным заключениям, когда в них есть волшебное слово «нутрициолог». А что потом? Как сберечь свое сердце? Советы астролога, да? Выводим камни в почках с помощью карт Таро. Куда мы движемся? В каком направлении? Видимо, в этом.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Зика представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажений «Яскрава». У коллекции упрыгажений со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жаншину. Яна з упевненностью глядеть у будучиню и с пешотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое життё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот. Поворот.
2: Парочка решила сыграть свадьбу после 6 лет отношений.
3: Угу.
2: Была назначена церемония, дата, все определили. Заранее так. Забронировали отель, договорились об участии даже популярного ведущего.
3: Это тогда Паша Адаховского не было на эфире, да, у нас, по-моему?
2: Да, да, да, он тогда отсутствовал.
3: Да, да.
2: В общем, и тут у девушки как бы заболело горло. И она вместе с женихом отправилась в ближайшую клинику. Там ей прописали лекарства, сделали укол, и через несколько минут после инъекции у нее онемел язык, ее затошнило. И стало трудно дышать. Жених вызвал скорую помощь, однако к приезду медиков у нее начался аллергический шок.
3: Ого.
2: В итоге мозг у нее более 4 минут был без кислорода, что привело, ну, конечно же, к необратимым последствиям. Угу. Она почти 3 месяца лежала без сознания.
3: В коме была.
2: Угу. Да, в коме. И лишь за парочку дней до свадьбы впервые открыла глаза и улыбнулась жениху. Говорить и двигаться она пока не может, но вот...
3: Слушай, что бы там ни говорили, да, ну, мол, там магия, вот эти все дела, но что-то в этом есть. Во-первых, вышла из комы, уже здорово. Смогла улыбнуться отлично, значит, узнала, понимает, что происходит. Остальное, я думаю, наладится.
2: А возможно, она вышла из комы за пару дней до свадьбы, чтобы сказать, что это ты во всем
4: виноват.
3: А еще, ребят, я вспоминаю свою первую свадьбу, вспоминаю расходы на эту самую свадьбу.
2: Ты и понимаешь,
3: у тебя нет выбора не выйти из комы. Тебе нужно выйти из комы, потому что ведущий проплачен, выездная проплачена, ресторан проплачен, и никто за это деньги не вернет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком плюс, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Что же произошло? Полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме. Они приехали на место и попытались взять под контроль виновницу, так скажем, этих беспорядков. 42-летнюю женщину. Но она не желала быть задержанной и просто захлопнула дверь прямо перед лицом полиции. Когда они все-таки ворвались в дом и надели на нее наручники, говорят, нужно же как-то представиться. Она говорит, я Дональд Дак. В общем, полиционеры шутку не оценили и предъявили ей еще обвинение в сопротивлении. Помимо сопротивления, за то, что она назвалась вымышленным именем.
2: Ты знаешь, если бы в новости не фигурировала вот 42-летнюю женщину, я бы подумал, что про Юльку что-то, какая-то история почему-то. Мне кажется, что ты могла бы вот быть в центре, вот в эпицентре.
1: Слушайте, была история по поводу захлопывания дверью перед лицом. Это были школьные времена, видимо, очень шумели, да, ночью на тусовке. И приезжает милиция просто потому, что, шумно, потому что музыку слушали после 11.
2: Понятно.
1: И знакомый открывает дверь, видит там милицию и прямо закрывает дверь. От страха он не захлопнул перед лицом. Он, видимо, не понял, а что делать? Он такой, как в фильмах, раз и захлопнул.
2: А я не вызывал,
1: и говорит, ребят, там милиция. Мы говорим, ты чё, зачем? Но Дональдом Даком он не притворялся.
2: У меня тоже была история, классика, родители на даче. Все, уже второй день флета, соответственно, время дневное. Все понятно, в каком состоянии, это меня никак не красит. Я сейчас не хвастаюсь, но музыка играет настолько громко, что вызвали даже днем. Ты не понимаешь. А до этого мы, естественно, понятно, в каком состоянии. С друганом мы вдвоем ждали уже третьего дня флета, то есть там вот где-то обеденное время было. Посидим еще с тобой, пообщаемся. И в какой-то момент мы решили раскрасить друг другу лица. Не в смысле драка, а в смысле он был Человеком-пауком. Мы нашли какие-то фломастеры, какое-то вот что-то такое, подручные средства. Я был Бэтменом, он Человеком-пауком. Мы, значит, досидели там где-то до 3-4, надо спатеньки перед ночью, выспаться. Ложимся спать, приезжает полиция, звонок в дверь. В никаком состоянии. Открываю, на пороге полицейский такой, понятно. И выходит мой дружище вот этот, который Человек-паук. Сейчас полицейский встречает Бэтмен Человек-паук.
3: Ребят, в Лепеле было все немного по-другому.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
5: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус ФМ? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус ФМ на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Принц. Вот как и обещал голова дракона. Король. Вот как и обещал рука принцессы.
3: Ужас какой. Так, у меня такая. Все оперные сюжеты, если так разобраться, сводятся к тому, что тенор и сопрано стремятся переспать, а баритон им мешает.
4: У меня странное. Мне кажется, что родители, которые одевают детей в камуфляж, просто хотят их как можно меньше видеть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Пойдем мы.

0: Беларуси 11 часов утра.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Здравствуйте, с новостями Влад Кучко. Беларусь отметила Великий день Победы. Кроме радостного окончания войны, это и многочисленные жертвы. Александр Лукашенко напомнил, что в войне погиб каждый третий белорус.
6: Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки.
5: Во всех регионах страны 9 мая была особая атмосфера. На нарядных улицах звучали победные марши, а мемориалы утопали в цветах. Так белорусы благодарят защитников за победу и мирное небо. Это национальный праздник, объединяющий все поколения белорусов. Свои герои есть у каждой семьи. Беларусь должна помнить подвиг каждого. Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, если речь будет идти о подписании окончательного мирного договора. Президент России также заявил, что, по его мнению, украинский конфликт на финальном этапе. «Я думаю, что дело идет к завершению», — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов. В Минске сегодня будет ограничено движение транспорта на проспекте Победителей. Это затронет участок от проспекта Машерова до улицы Орловской. Торжественные мероприятия будут проходить до 12 часов. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716. 16-44-44. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека-комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а далее в эфире прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут

0: Кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем в Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком плюс, в Витебске плюс 12-14. В Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве 14-16 со знаком плюс, в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: По словам специалистов, есть несколько ключевых факторов, которые приводят к скачкам давления даже у людей без заболеваний. На первом месте стресс, тревожное состояние. То, что при эмоциональном напряжении организм начинает выбрасывать адреналин, а это временно и повышает наше давление. Еще, конечно же, кофеин. У чувствительных людей кофе, энергетики или очень крепкий чай способны тоже резко повысить тонус сосудов. Еще в группе риска те, кто нарушает режим приема лекарств, то есть пропускает назначенные препараты. Угу. Причем здесь речь идет не о препаратах, а о давлении. Да,
3: да, понятно.
2: Дополнительные причины – это, как оказалось, боль, инфекции и обезвоживание. В некоторых случаях такие эпизоды сигнализируют нам о скрытых заболеваниях. Если вот вы здоровы, да, угу, у вас раз резко подскочило почему-то давление, хотя это вам не свойственно, возможно, у вас какая-то либо инфекция, либо вам нужно попить воды.
3: Или перестаньте хлестать капучино, эспрессо, латте, матча, ну, в общем, прочее, что есть. Я еще, кстати, парочку причин могу выделить, из-за чего резко может скакнуть давление.
4: Я, наверное, даже знаю, какие, потому что вот эти были более научные, да, а есть жизненные.
3: После того, как вы с любимой, например, вышли с ВБ, и ты увидел уведомление о списании средств.
4: Да.
3: Знаешь, когда заказ, он просто заказ, это что-то такое эфемерное. А когда тебе динкнул телефон, и ты... Ой, ой, смотри, есть еще. Она пишет тебе в начале рабочего дня: вечером нам нужно поговорить. Есть такое?
4: Да,
3: и
4: да,
3: такая, с одной стороны, лайтовенькая, но ты понимаешь, что последствия могут быть эпичными. Мы с девчонками по бокальчику, и я домой.
4: Ой, у меня начинает подниматься давление, Вась. А у меня на самом деле, вот закончу наш выход тем, что скажу, что с детства тянется вот эта история, что когда звонит мама или незнакомый номер.
3: О!
4: Да?
3: Ну тебе до 27 еще, да, как бы.
4: Услышано.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Компания Apple еще в 2024 году сказала: слушайте, мы выпустим улучшенную Siri. Она будет такой умной, потому что будет на базе искусственного интеллекта. Ну, все такие: круто, класс, Siri не мешало бы стать чуточку умнее. Или, по крайней мере, реагировать с первого раза, на когда ты говоришь ей привет, Siri.
3: И не реагировать, когда ты говоришь что-то похожее. Да, да. Было бы неплохо.
2: Было бы славно начать хотя бы с этого.
4: Да. Ребят, простите, а можно маленькую шалость?
3: Да. Нет, не надо.
4: Много слушает на радио, да?
3: Да.
4: Привет, Siri!
3: Ну и включится только твоя, потому что наша откалибрована на наши голоса. Да.
2: В действительности прошло 2 года, но ничего так и не появилось. Более того, похоже, и не появится в ближайшее время. Ну, пользователи такие: все, мы этого терпеть не будем, потому что обещали? Обещали, что в iPhone 15 и в iPhone 16 все вот это будет. Соответственно, покупатели этого и ожидали больше всего. Поэтому в какой-то степени и покупали эти устройства. В общем, обманутые потребители не стали это терпеть. Ну, подождали, да и хватит. И подали против компании коллективный иск, из-за чего компания может попасть на 250 миллионов долларов, потому что как бы каждому, кто пожаловался, айфоны, которые были куплены в США с 24 по 25 год, похоже, выплатит 25 или 95 долларов за устройство.
3: Что-то мне подсказывает, что компания заработала на каждом пользователе чуть больше, чем 95 долларов. Я уверен, что были те, которые покупали себе пятнашку, были недовольны. Недовольны очень. Но при этом продавали пятнашку, брали 16-й. Ну, мало ли там будет. Да, повезет. Возможно, они сейчас купили себе 17-й. То есть целых 3 итерации айфонов прошло мимо них. Выплатят 25 долларов. Извините, пожалуйста, за то, что у нас ничего. Это, знаешь, наверняка каждый из обратившихся в суд хотя бы раз в жизни, я просто к тому, что, наверное, зря наехали, да, на Apple, я имею в виду. Каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил: да ты что, я не исчезну, я завтра позвоню тебе. Было такое? Было такое. Я буду любить тебя вечно. Говорили. Я так люблю твою маму. Вот эти сакраментальные слова тоже говорили. И что, теперь по каждому поводу идти в суд?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, зон.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
7: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
8: Авто продавай на «Бутик Автобай».
7: Авто меняй на «Бутик Автобай».
8: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.
11: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер. Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Вовочка, предложите Маше стул. Маша будет стул.
2: Ладно, я тоже люблю такие штуки. Я тогда продолжу. Ребята, те, кто сегодня жалуются на тарелочниц, вы просто не застали клофелинщиц.
3: Вот это, кстати, правда. Нет. Простите, но мне очень смешно.
2: Давай.
3: Друзья называли Коляна «рубаха-парень», потому что в 90-е его не раз пытали утюгом.
2: Какой кошмар.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Студия Радиус ФМ, Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком плюс, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку?
5: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ребят, и перед тем, как мы начнем слушать ИИ, хочу рассказать вам забавную историю. В моей прошлой жизни есть знакомый мне хорошо человек, девушка, у которой вся левая рука в татуировках.
3: Так.
2: Расскажу почему. Вот правая полностью чисто, знаешь, как бы там и на теле татуировки есть, все, а правая рука, ну ноль вообще, просто чисто.
3: Так.
2: Как вы думаете, с чем это может быть связано? Ну, я уверен,
4: что... Хватило денег на вторую.
3: Она и не я.
2: Она и... Нет, она просто не может никак запомнить, где лево, где право. И поэтому полностью левую руку она забила татуировками. Вы представляете?
3: Вокруг рта есть татуировка, чтобы она не забывала, куда есть? Нету такой у нее татуировки?
2: Ну вот не знаю, с чем это связано, но она постоянно на протяжении всей жизни путает, где лево, где право. И чтобы вот как бы свыкнуться с мыслью о том, что лево это лево, она забила всю левую руку татуировками. Ну, интересные факты жизни. Да, такие люди тоже бывают. Я путаю даты, так бывает. Ну, то есть все мы что-то путаем. Вот интересно рассказать, что расскажет искусственный интеллект по поводу того, что могут постоянно путать люди.
5: Люди постоянно что-то путают. И самое уверенное, это когда они путают с полной уверенностью, что правы. Имена – классика. Познакомился с человеком, через минуту уже не помнит. Но делает вид, что все под контролем, просто избегает обращаться по имени, как шпион на задании. Города – отдельный уровень. Кто-то легко может перепутать страны, но говорит так уверенно, что остальные начинают сомневаться в себе. Знаменитости – это вообще лотерея. Два актера похожи, все. Для человека это один и тот же. Сюжет фильма может быть любой. Главное, ну этот, который в том фильме играл. Есть еще бытовые путаницы, пароли, даты, дни недели. Человек живет в ощущении, что сегодня среда, и только вечером понимает, что уже пятница, и он все пропустил. Самое смешное, люди не признают, что путают. Они защищают свою версию до последнего, как будто это вопрос принципа, потому что признать ошибку сложно. А уверенно ошибаться – это почти талант. И вот человек не знает, но уверен. И это сочетание иногда работает даже лучше, чем знание.
3: Я вот вспоминаю вот эти моменты, когда ты приходишь либо в какую-то новую компанию, либо просто компания людей, и ты такой: Вася, Вася, Вася, выслушал их имена и благополучно забыл в эту же секунду. Вот всех, кому пожал руку.
2: Мне очень нравится современная тенденция, что в барах собираются там только Сереги. В баре 100 Серег.
3: Удобно.
2: Вот это удобно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно.
9: Подробности на сайте «Царская.BY» и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Ростовский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Счастливчик рассказал, говорит, обеду я как-то в машине. И вдруг ко мне залетает воробей и садится прямо на пол перед пассажирским сиденьем.
2: Ну а то, что он обедает в машине, говорит нам о том, что он пока еще не богат.
1: Ну, в целом, да.
2: Хорошо.
1: И тут мужчине показалось, что эта птица как бы, ну, намекает ему на удачу. И на следующей неделе он решил и купил 3 лотерейных билета.
2: Так.
1: Первый билет не принес ничего. А на втором мужчина и увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов.
2: Вау.
1: Звонит жене, говорит, все, милая, мы разбогатели. Уже дома жена еще раз изучила. Ну, мало ли, мужчины иногда могут, вот как бы не проверяя вот что-то говорить, ну, перепроверила. И обнаружила, что они выиграли не 120 тысяч долларов, а ежемесячную выплату 10 тысяч долларов, ну вы думаете, ну что это такое? На 20 лет, то есть каждый месяц.
3: 20 лет и будут платить по 10 тысяч долларов?
1: Да, неплохая такая зарплатка.
2: Вау.
1: В общем, в общей сложности он смог получить бы почти 2,5 миллиона долларов. Но они такие говорят, нет, нам не надо, нам нужно прямо сейчас. А прямо сейчас это было 900 тысяч долларов.
2: Угу.
1: То есть единовременная выплата.
2: Я еще посмотрел, там в конце новости, оказывается, они вместе с супругой обращаются к какому-то финансовому консультанту, который поможет им распорядиться этими деньгами, и которому, по всей видимости, отгрохают добрую часть этого выигрыша уже просто в качестве гонорара, а вообще нашли проблему. Я уверен, что если бы я или моя жена выиграла такую крупную сумму денег, в финансовом консультанте мы бы явно не нуждались, хотя если бы эту сумму денег выиграла конкретно моя жена, то тогда в консультанте нуждался бы уже я, но только не в финансовом.
3: Знаешь, как говорится, как пришли, так и ушли.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро. It's good to see your face, and I really hope. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Добрый день, с новостями Влад Кучко. День Победы – это великая память, которую мы должны сохранить. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто вчера пришел к мемориалам, ведь благодаря этому мы не забываем события той ужасной войны. Президент обратился и к ветеранам.
2: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного, но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
1: Акция «Споем День Победы» объединила белорусов по всей стране. Вчера легендарная песня, знакомая каждому с детства, звучала в каждом уголке Беларуси. В унисон со слезами на глазах люди вспоминали подвиги предков. В Минске композицию исполнили Олег Газманов и звезды белорусской эстрады, а к ним присоединились все присутствующие – минчане и гости столицы. Владимир Путин сообщил, что отсутствие военной техники на параде на Красной площади было связано не только с вопросами безопасности. Он сразу уточнил, что это решение было принято раньше провокационных заявлений Киева о возможных беспилотных атаках Москвы. Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника, заявил российский лидер. Белавия возобновили полеты в Махачкалу. Первый рейс вылетел в субботу 9 мая. Пока полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам, а со 2 июня добавим и вторую частоту по вторникам, сообщил авиаперевозчик. Вылетать из Минска самолет будет в 13:10, а прибывать в Махачкалу в 16:30. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем в Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком «плюс», в Витебске плюс 12-14, в Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Так же ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Минске плюс 9-11, в Гродно 11-13 со знаком плюс, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Разбираем отношения с любимыми друзьями,

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Во второе воскресенье мая Беларусь отмечает День государственного флага, герба и гимна. С праздником соотечественников поздравил президент. В честь праздника по проспекту Победителей в Минске пронесли государственный флаг весом в 400 килограммов. В этом году впервые в таком же формате с флагами проходит празднование во всех областных центрах. На массовых мероприятиях, посвященных 9 мая, происшествий ИЧС не допущено. Ведомстве отметили, что сотрудники продолжают нести службу в усиленном варианте, нацелены на внимательное отношение и оказание любой необходимой помощи гражданам. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. США начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. 8 мая на сайте Пентагона появились десятки фото, видео и текстовых документов. Среди обнародованных файлов есть фотографии с Луны, снятые во время миссии «Аполлон-12». На кадрах видны объекты, похожие на небольшие точки. В ведомстве также заявили, что будут публиковать новые документы каждые несколько недель. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила свое выступление на турнире категории WTA 1000 в Риме. Его общий призовой фонд составляет 7 миллионов евро. В 1/16 финала лидер мирового рейтинга неожиданно уступила в трехсетовом поединке румынской теннисистке Саране Кырсте, которая находится на 27-й позиции рейтинга WTA. Встреча длилась 2 часа и 15 минут. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай, побеждай. Это все новости к этому часу, а далее в эфире прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью плюс 3-5, днем плюс 15-17. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 15-17 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью 2-4 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вами акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
3: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку. Или две.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.

0: Кубанский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Зимой посещать музей под открытым небом, несомненно, интересная идея. Как раз сейчас предпраздничные дни, потому владельцы и организаторы предлагают различные интересные мероприятия. Сегодня отправляемся в Строчицы, посетим Музей народного архитектуры и быта. Это недалеко от Минска.
0: Тут есть.
1: Отмечу, это единственный музей в Беларуси народной архитектуры и быта под открытым небом. В нем собраны обширные оригинальные коллекции бытовых, хозяйственных, религиозных предметов, а также типичные постройки. Нам предлагается увидеть воочию, как жили наши предки всего пару поколений назад, подробно узнать их быт и повседневную жизнь. В музее тщательно и бережно собраны коллекции старинных предметов обихода, одежды, обуви, домашней утвари и так далее. Экскурсовод расскажет и покажет, где и как раньше хранили зерно, мололи муку, сбивали масло, ловили рыбу и много другое. А еще дадут отведать национальные блюда и напитки.
0: Тут есть!
1: Стандартные экскурсионные программы доступны круглый год, но особенно красочные мероприятия проводятся на главные народные праздники. Вот, например, уже 27 декабря будут отмечать Коляды. Все будет сделано в белорусских традициях. Гостей ждут реконструкция колядного обихода, кукольный театр «Батлейка», изготовление колядных украшений, обряды и гуляния. Можно приобрести сувениры, а еще вкусно поесть в белорусской корчме. Там, кстати, вам предложат драники, мочанку, сбитень и другие национальные блюда и напитки.
0: Тут есть!
1: Порадуйте себя в преддверии праздника, тем более, что тут есть вкусно.
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки.

0: еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Шествие с самым большим флагом Беларуси прошло от стелы «Минск. Город-герой» до площади государственного флага. Флаг длиной 500 метров, шириной 9 метров и весом в 400 килограммов несли 800 человек. Среди участников мероприятия – чиновники, деятели культуры, спорта, представители СМИ и общественных объединений. Белорусскую монету выставили на продажу за $5500. Такую сумму просят за памятную золотую монету Беларуси, посвященную 50-летию образования ООН. Ее ввели в обращение 27 декабря 1996 года. Это первая белорусская памятная монета, ее номинал 1 белорусский рубль. На сайте Нацбанка указана стоимость 481 рубль, но монет нет в наличии. 9 мая отметили в США. В Нью-Йорке в честь Дня Победы прошел масштабный автопробег. Всего празднования охватили 10 штатов. Участники акции подчеркнули цель праздничных мероприятий – сохранение исторической памяти. Как отмечают организаторы, у США и наследников советского народа есть общие страницы истории, которые невозможно переписать или забыть. Первый случай зависимости от ИИ выявили в Италии. Пациенткой стала 20-летняя девушка, которая на протяжении долгого времени активно общалась с ИИ. Ботом. Нейросеть постепенно начала подстраиваться под ее эмоциональные потребности и стала для нее своеобразным источником поддержки и чувства безопасности. Со временем девушка практически прекратила живое общение с окружающими. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью плюс 3-5, днем плюс 15-17. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 15-17 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью 2-4 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Потом можем в кино зайти, а вечерком... Апчхи! Апчхи!
1: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллергапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
2: Аллергия наступает, Аллергапс помогает.
1: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
3: В радиусе новостей.
4: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Линия Сталина сегодня вновь стала центром притяжения. В историко-культурном комплексе зрители смогли перед лесной страницей истории и перенестись на 81 год назад. Там провели масштабную реконструкцию одного из этапов Берлинской операции, финального сражения Великой Отечественной войны. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и американский бизнесмен Джаред Кушнер смогут в ближайшее время посетить Россию. По словам Ушакова, диалог с этими лицами будет продолжен, сообщает РИА Новости. В 2025 году зайцев в общественном транспорте Минска не убавилось. За прошлый год насчитали 105 тысяч случаев безбилетного проезда. Примерно столько же было и в 2024. Но, как пояснили в Минск-трансе, при этом 66% жителей столицы приобретают безлимитные проездные документы. В Южной Корее впервые в истории страны человекоподобный робот стал буддийским монахом. На посвящении робот был одет в традиционный оранжевый костюм перед группой буддийских монахов. Он пообещал посвятить себя Будде и произнес клятву. Ее переделали специально для робота. Люди обычно клянутся не красть, не убивать и не употреблять одурманивающие вещества. Агаби поклялся уважать людей и подчиняться им, воздерживаться от повреждений имущества и других роботов, не обманывать и экономить энергию. И в завершении. Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел – не проходи мимо, сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Это все новости к этому часу, далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
10: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью плюс 3-5, днем плюс 15-17. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 15-17 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью 2-4 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
10: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: www.lv.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
6: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус ФМ.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В Беларуси сегодня отмечают День флага, герба и гимна. По всей стране прошли церемонии чествования государственных символов. В Минске они состоялись в знаковом для этого месте на площади государственного флага. Ведь именно здесь располагается самый большой в Беларуси флаг нашей страны. В Беларуси начнут активнее снимать собственные сериалы и многосерийные проекты. Причем заниматься этим теперь будет не только «Беларусьфильм». Сразу три крупнейших отечественных телеканала получили финансовые и юридические возможности для полноценного кинопроизводства. Об этом рассказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмант. Скидки на отели на Мальдивах

0: Арбузы все те же. Они сохранили сладкий вкус, красный цвет мякоти и состав традиционных больших плодов. Селекционеры-любители верят, что у данного вида арбузов есть коммерческое будущее. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а далее в эфире прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью плюс 3-5, днем плюс 15-17. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 15-17 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью 2-4 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Наша. Да.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет, на связи РАДИОС ФМ. И если вы ждали знак, чтобы официально начать отдыхать, то вот он. Ближайшие два часа мы будем разгребать наше музыкальное предпочтение, которое вы вовсю оставляли на нашем сайте radiosfm.by всю неделю. Я Кирилл Громов, и сегодня наш чарт напоминает поле боя. Старые лидеры разлетаются в щепки, а новички нагло лезут на вершину. Давай освежим в памяти, кто был лидером на неделе прошлой. Третье место замыкал проект Earbooks Graceland. На второй строчке были Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die. Ган-ган-ган. Ну и золото забрал Альберт Брайт, красавчик, который знает, что такое быть диким. Это трек Wild. Начинаем с 20-го места. Тут у нас сегодня Дамиан Давид затесался с треком Next Summer. Пока группа Måneskin взяла паузу, Дамиан решил, что он парень самостоятельный и выдал сольный вайб про будущее лето. Слушаем и гадаем, вернется ли он в группу после такого успеха.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM. 20-е.

0: Ava Max на 9-й строчке, ее соленые слезы на танцполе, еще все в моде. А пока Ava ищет платок, давай глянем, что у нас происходит за океаном. В американском чарте Billboard сейчас вот такой расклад. На 5-м месте у нас Ella Langley с треком Be Her.
1: Топ Billboard.
0: 4-е место достается на этой неделе в этом списке Оливии Дин. Man I Need. Под номером 3 Bruno Mars. I Just Might. Вторую строчку забирает Ella Langley, Choosing Texas. Ну и Оливия Родриго у нас под номером 1 на этой неделе в таблице Billboard, Drop Dead. Ella Langley просто оккупировала топ, заняв сразу 2 строчки, но мы смотрим на 46-е место сегодня, потому что там Сабрина Карпентер задает вопрос «When did you get hot?». Сабрина сейчас на таком хайпе, что этот трек скоро будет звучать даже из кофеварок. Если согласны, голосуем за нее на нашем сайте radiosfm.by.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радиос FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 18-я строчка, и тут у нас вечно молодые Tokyo Hotel. Кажется, они нашли секрет долголетия, раз до сих пор учат нас, как правильно нужно любить. А теперь фреш-прогноз, заглядываем в будущее. Знаешь, есть такие песни, под которые хочется вот просто все бросить и уехать куда-то в ночь. Новый трек от Александра Стэн и Фаул Хаббер называется No Sleep. Это прямой приказ на эти выходные. Никакого сна, только чистый ритм, оценивая потенциал новинки прямо сейчас.
0: Фреш-прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня у Лирика. Он продолжает крутить свои кассеты, напоминая нам о временах, когда музыка, знаешь, вот была такой осязаемой. На одну позицию поднялся парень вверх. Это не успех, а мы ныряем в глубокое прошлое. В нашей перемотке переносимся прямо сейчас в 2009 год. Тогда королевой всех плейлистов была Кэрри Хилсон и ее хит «I Like». Помнишь этот прилипчивый припев? Кажется, с тех пор в поп-музыке мало что изменилось. Нам все так же нравятся простые и честные хиты про симпатию. Ностальгируем.
0: Перемотка.

0: 16-я позиция, и тут максимально стильные Don't Oliver и Doja Cat. Ребята делают такой саунд, что под него хочется либо грабить казино, либо просто очень круто выглядеть в пробке. Ну а теперь перелетим с тобой в Австралию на некоторое время. В их чарте на 44-м месте внезапно всплыл Джастин Бибер со старым добрым Sorry. Видимо, австралийцы очень долго припоминают обиды, раз Джастину приходится извиняться там годами. Слушаем, как звучит вечное раскаяние по-австралийски.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: На 15-м месте у нас команда Hunter X, Андрей Нуна, его золотая команда. И трек Golden говорит само за себя. Трек сияет в нашем списке уже не первую неделю. Очень много времени, но мы смотрим дальше. У нас фреш-прогноз. Сегодня у нас тяжелая артиллерия. Мадонна решила объединиться с новой звездой Сабрины Карпентер. Трек Bring Your Love — это как встреча двух поколений на одной вечеринке. Звучит мощно, свежо и очень амбициозно. Если считаешь, что Мадонна все еще в деле, бегом голосовать на radiusfm.by.
2: Прогноз.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня занимают Виде и Эннели. Очередная песня «Разбитого сердца», под которую, как ни странно, очень хочется танцевать. А на 13 строчке у нас сегодня Алан Уокер со своими сломанными струнами. Алан продолжает гнуть свою линию. Мрачный вайб, капюшоны и музыка, которая пробирает до костей. В нашем чарте все жестко. Либо ты в топе, либо ты история.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е
1: место.

0: Ты слушаешь
1: Топ-чарт
0: Радиус FM.
2: На 12-й позиции Рэй и ее вечный поиск мужа. Девушка явно настроена серьезно, раз ее поисковая операция добралась до нашего хит-парада. А мы снова включаем режим ностальгии в перемотке. Пункт назначения — 2012 год. Время, когда Maroon 5 и Адам Левин умоляли остаться еще на одну ночь в треке «One More Night». Тогда этот трек не слышал только тот, у кого вообще нет ушей. Вспоминаем времена, когда Адам еще не был таким татуированным, а музыка была такой же цепкой.
0: Перемотка.

0: 11-я строчка, и тут у нас Sony Fodera. Ребятам не хватило буквально пары ваших лайков, чтобы ворваться в элитную десятку. Напомню, все в твоих руках. Заходи на сайт и решай судьбу треков, которые тебе по душе. А напоследок в этом часе заглянем в Британию. В их UK Singles чарте все стабильно. На 5-м месте Алекс Уоррен, Favorite Dream.
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-й позиции Tame Impala со своим Дракулой. Джастин Бибер и Ники Минаж сегодня забирают 3-е место в британском национальном чарте с треком Beauty and the Beat. Оливия Родриго под номером 2 с треком Drop Dead. Ну а 1-е место сегодня у Сэма Фендера и Оливии Дин. Rain Me In. Но мы обратим внимание и на 32-е место этой таблицы. Там Проспа и Клуни с треком Free Your Mind. Отличный совет перед 2-м часом нашего шоу. Услышимся совсем скоро.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов.
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Во второе воскресенье мая Беларусь отмечает День государственного флага, герба и гимна. С праздником соотечественников поздравил президент. В честь праздника по проспекту Победителей в Минске пронесли государственный флаг весом в 400 килограммов. В этом году впервые в таком же формате с флагами прошло празднование во всех областных центрах. Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским не только

0: тысяча в Риме. Его общий призовой фонд составляет 7 миллионов евро. В 1/16 финала лидер мирового рейтинга неожиданно уступила в трехсетовом поединке румынской теннисистке Саране Кырсте, которая находится на 27-й позиции рейтинга WTA. Встреча длилась 2 часа и 15 минут. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальные тесты и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости на сегодня, а далее расскажу о погоде.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью плюс 3-5, днем плюс 15-17. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 15-17 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью 2-4 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
7: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
8: Второй час топ-чарта на Радиус FM пошел. С вами Кирилл Громов, и мы входим в зону максимальной турбулентности. Сейчас узнаем, кто из артистов сорвал джекпот, а кто остался за бортом. Открывает десятку сильнейших сегодня Алок и Portugal The Man. Их трек Dive Into The Ocean звучит так, будто лето уже наступило, и вы официально в отпуске. Прыгаем в этот звук.
7: Ты слушаешь топ-чарт?
5: Топ-чарт.
7: Радиус FM.
5: Радиус FM.
7: Десятое.
5: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Десятка стартовала отлично, ну а теперь проверим, что люди ищут в интернете. В частности, в чарте Яндекс.Музыки на 37-м месте затесался Доминик Файк и его Baby Doll. Доминик

0: делает такую музыку, которую хочется слушать, глядя в окно и думая о чем-то очень важном, ну или о чем-то вообще. Краткий обзор и возвращаемся к нашим лидерам.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня Тейлор Свифт, ее судьба Офелии. Это очередное доказательство того, что Тейлор может превратить любую историю в платиновый хит. Но мы не тормозим, впереди финальный фреш-прогноз. На прицеле у нас сегодня Монтметри с треком Feel Alive. Если вы все еще не проснулись после рабочей недели, этот трек и сделает все за вас. Название не врет, вы реально почувствуете себя живыми. Ловите свежую порцию энергии.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмая строчка, и тут Кейди Ди Кей и Алекс Альте со своим аффирматическим, если так можно выразиться, хитом One and Two. Просто понятно и по-чертовски танцевально. Ну а теперь у нас перемотка «Вспоминаем лучше». Отправляемся прямо сейчас уже в 2014 год. Тогда мир сошел с ума от Кайзи и ее песни «Hideaway». Помните этот безумный танец из клипа? Кажется, тогда его пытался повторить каждый второй в клубе. Давай вспомним, как это звучало 12 лет назад.
0: Перемотка.

0: вместе. Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
2: Седьмое.
0: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: 7 место у проекта Airbooks. На прошлой неделе они были в тройке, но чарт — штука суровая. Сегодня пришлось немного подвинуться, а пока они ищут дорогу обратно на пьедестал, смотрим мировой чарт Shazam. На 5 месте Джастин Бибер и Ники Минаж «Beauty and the Beat».
2: Обзор чартов Shazam.
1: Fuchsia и Salt сегодня на 4-й строчке в этом списке с треком «Джамайка». Сайен забирает 3-е место с треком «Marlboro». Под номером 2 The Second Voice – Let Me Be. Ну и первое место и золото этой таблицы сегодня присваивается The Chemical Brothers. Трек называется Go. А на 15 месте мирового поиска – гремучая смесь. Tame Impala и Jennie из Blackpink. Их ремикс на Дракулу ищет каждый, у кого есть смартфон и уши. Слушаем, что сейчас в тренде во всем мире.
2: Обзор чартов Shazam.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестая строчка — это Дон Диабло. Его «Radio Baby» прочно прописались в нашем эфире и, кажется, уходить вообще не собираются. Но мы-то снова крутим ручку настройки в нашей перемотке. Снова 2014 год, когда Майли Сайрус окончательно перестала быть Ханной Монтанной и снесла всем крышу своим «Wrecking Ball» — песня про разрушение, которая на самом деле построила карьеру Майли заново. Слушаем и подпеваем.
0: Перемотка.

0: nvlp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
2: 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт «Радиус FM».
2: Пятое.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Мы заходим в красивую зону, в топ-5, и на пятом месте у нас клан «Карусель» со своим «Заездом». Музыка для тех, кто любит скорость и качественный хаос. Ну а теперь наша гордость, рубрика «Знай наших». Сегодня слушаем белоруса Арси и трек «Ты так далеко». Это тот случай, когда локальный звук ничем не уступает мировым чарт-топерам. Слушаем и поддерживаем своих.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня Альберт Брайт. Его дикий трек уже также плотно закрепился в нашей таблице. Это чарт, и здесь все меняется быстрее, чем погода в Минске. И еще одна работа от наших ребят перед финалом. Это Сашко с песней Nothing. Название говорит, что там ничего, но на самом деле там отличный бит и море драйва. Готовимся к развязке.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ
0: Радиус FM.
2: Финишная прямая. Бронзу сегодня забирает убойное трио. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их «Ган-ган-ган» — это когда опыт встречается с талантом и получается стопроцентный хит. Третье место. Отличный результат. Поздравляем.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.

0: Озон – скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: Второе.
4: Второе место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На втором месте Kungs и The Affluence London с их «Галактикой». До вершины им не хватило вот совсем чуть-чуть, но кто же стал королем недели? Либо королевой? Прежде чем вскрыть конверт, быстро смотрим нашу топовую десятку. Сегодня ее замыкали Alok и Portugal The Man «Dive Into The Ocean».
1: Горячая десятка.
2: Тейлор Свифт сегодня забрала номер 9 «The Fate of Ophelia». KDDK и Алекс Альта со своей считалочкой сегодня на 8-й строчке. Airbooks Graceland под номером 7. 6-ю строчку забирает Дон Диабло и Fits and the Tantrums Radio Baby. Клан Карусель на 5-й строчке Right. Под номером 4 Альберт Брайт Wild. Бронзу сегодня забрали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай. Ган-ган-ган. Второе место сегодня забрали Kungs из Affluence London – Galaxy. И наш новый номер один сегодня – Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. Bebe наконец-то добралась до вершины, и это абсолютно заслуженно. Поздравляем победителей! С вами был Кирилл Громов. Не забывайте голосовать за любимых артистов на radiusfm.by и живите ярко. Услышимся ровно через неделю. Вновь подведем с вами лучшие итоги. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место. И

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
2: Особая традиция в канун священного для всех белорусов праздника Дня Победы. Президент на этой неделе вручил государственные награды. Торжественная церемония чествования людей, которые каждый день трудятся на благо родной страны, прошла во Дворце Независимости. За каждой наградой личная история, годы работы и вклад в общее дело. Вы слушаете подробности в студии Елена Орлова. Далее детали. Особый символизм церемонии отметил глава государства. Когда-то наши прадеды совершили подвиг, отстояв нашу землю под натиском врага. А сегодня современники прославляют страну трудовыми победами.
3: Это традиция, знаковая традиция. Еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения. Возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться.
2: Награды из рук президента получили представители разных сфер. Это люди, которые всегда на боевом посту, силовой блок.

0: постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли и людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы.
1: И в завершении церемонии белорусский лидер подчеркнул, это особая миссия лично чествовать людей, которые вносят вклад в процветание Белоруссии и в том, что наша страна такая светлая, чистая и красивая, их личная заслуга. Национальная киностудия «Беларусьфильм» представила ленту «Государственный гимн Республики Беларусь». Фильм молодого режиссера Ксении Стрельченко закрывает цикл трилогии о государственных символах. За 26 минут юным белорусам рассказывают историю создания главной мелодии страны. Сюжет строится вокруг путешествия по страницам истории, куда зрителя ведут Соня и хранитель гимна. В ленте объединены элементы игрового кино с архивными документами. Также большая работа велась и с экспертами. Картина уже вышла в широкий прокат по всей стране. Напомню, что сегодня, 10 мая, в нашей стране отмечают День государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Вы слушали программу «Подробности». В студии была Елена Орлова. Прямо сейчас о погоде на завтра.
2: Каждое воскресенье в 6 вечера на радио «Сапар». Подробности о важном в деталях.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
2: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью плюс 3-5, днем плюс 15-17. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 15-17 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью 2-4 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также на сайте

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком «плюс». В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком «плюс», днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком «плюс», днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком «плюс». В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком «плюс», днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком «плюс», днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

проекта «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус FM».

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Тысяча фриспинов! Макслайн без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бигарекса и Фейтлесс.

0: Ксения Убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске ночью 3-5 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Витебске ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 15-17. В Могилеве ночью 3-5 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гродно ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: возмещение убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Максслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.